боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде па ко појави се проблем, се насмихнем и повим, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всяк чловк се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, ресо кар сам нор, я смам кром.